и о горы загреет упаду. Но nelle piccerilla, signore poveriella, ой, не, со тут egual, amor quando coglia.